Здание реактора. Запас топлива перезарядки. Доступ к вентиляции камеры. Бассейны для облученного топлива. Подача топлива. Первичный фильтр охлаждающей воды. Сепаратор пара.

соцри циркуляции. Доступ к реактору. Площадка доступа к контрольным колосникам. Правильно. Доступ к посту контроля деактивации. Вспомогательный насос охлаждения ядра. Насос осушки здания. Базовый сепаратор. Выдача радио.

0: колечко натрия и химический взрыв. Натрий, вода, в сети вторичного охлаждения сверхгенератора ПН-350.
1: Значит, начинай от печки.
2: Нет. Значит, кончай в Сибири.